тот мир, это правда, бай. Ну, так не хочешь, что ты живешь, а ты не хочешь.